0: Давай.
1: Есть социально-психологические проблемы в лодке вооружений. Закладом рассматривается социально-психологические проблемы в лодке вооружений.